0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус привет. Привет, дождливо этим летом, а впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах, и черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: Привет.
1: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
4: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Диско.
1: Реклама. Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
2: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день сентиментальных решений и непродуманных поступков. Хорошо, если вам будет с кем посоветоваться. Тельцы, возможно, неожиданные новости или события, которые изменят ваши планы. Не стоит обсуждать проблемы с малознакомыми людьми. Близнецы, вам будет трудно включиться в рабочий ритм. Лучше посвятить день планированию и реалистичному анализу ситуации. Раке, вашего внимания потребует какой-то серьезный вопрос. Нужно быть осмотрительнее с финансами. Львы, вы увидите, что ситуация имеет какие-то скрытые течения. Не предпринимайте никаких действий, пока не разберетесь, в чем дело. Девы, вы можете неправильно понять правила игры. Ошибка может стоить вам денег или нервов. Весы, вы увидите, что какой-то человек в вашем окружении не заслуживает доверия. Это может удержать вас от решительных шагов. Скорпионы, планируйте самое важное на вторую половину дня. Утро будет слишком нестабильным. Стрельцы, удачный день. Благоприятный фон сохранится до вечера, что позволит вам сделать много дел. Козероги, постарайтесь быть всегда на связи. Это позволит вам не упустить нужный момент, когда он настанет. Водолеи, не то чтобы вас хотят намеренно ввести в заблуждение, но вы можете и ошибиться. Проверяйте всю поступающую информацию. Рыбы, могут задерживаться новости или решения по важным для вас вопросам. Двери для вас, скорее всего, будут закрыты в этот день.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пора экзаменов в самом разгаре, и нашим школьникам повезло. И это не сарказм. Сайт Grading, занимающийся вопросами обучения за границей, провел исследование и выделил самые сложные экзамены в мире.

0: Он считается самым сложным в мире. Ученики сдают 3 блока – математику, китайский язык и любой выбранный иностранный язык. Такое испытание длится 9 часов. Успешно сдают его в зависимости от региона – от 0,25 до 9% абитуриентов.
1: Если те профессора, что студентов учат, горим и кушкаляра, насмерть не замучат, если насмерть не убьют.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 702.

0: вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июля – Всероссийский день гинеколога. У слова греческие корни, оно образовано от двух слов «женщина» и «учение». Гинекология – это буквально «наука о женщине». Основоположником российской научной гинекологии был выдающийся врач-хирург Владимир Снегирев. Он начинал практику в больнице для чернорабочих и первым в стране связал женские болезни с тяжелой работой и бедностью. Профессор был убежденным феминистом и защитником прав женщин, сделал более 5000 операций, больше всех в мире в свое время. Основал в конце 19 века клинику акушерства и гинекологии «Снегиревку», и сегодня она одна из лучших в стране. Был в практике Снегирева и королевский скандал. В 1902 году Николай II лично попросил его поехать в Сербию осмотреть королеву Драгу, которая не могла разродиться. Там же были медики из Франции и Германии, но только Снегирев понял, что беременность ложная, несмотря на огромный живот пациентки, тошноту и якобы шевеление плода. Это было ожирение и застой в кишечнике. Невзирая на дворцовую этику, Снегирев прописал монаршей особе клизмы и слабительные, и вскоре она поправилась.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновске вновь начнет работу мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Жители региона смогут бесплатно и анонимно проверить свой статус 15 июля с 12 до 15 часов по улице Хрустальная, 19Б. Результат теста уже будет готов через 15 минут. Кроме того, все желающие смогут проконсультироваться со специалистами центра СПИД по всем интересующим вопросам. Для прохождения тестирования не требуется никаких документов. Достаточно прийти и выразить желание узнать свой статус. В Ульяновской области организации, которые занимаются обеспечением электроэнергии газом и паром, значительно увеличили объем производства. Об этом сообщили в Ульяновстате. По итогам мая текущего года отрасль показала один из самых высоких темпов роста среди секторов экономики региона. Индекс производства превысил 126% по сравнению с маем прошлого года. Рост показателей связан с увеличением выработки энергоресурсов и стабильной работой предприятий энергетического комплекса. В Ульяновской области с 31 июля по 2 августа в Старомайском районе пройдут первые межрегиональные учения отряда «Лиза Алерт». В них примут участие 350 волонтеров из Приволжского федерального округа и сотрудников экстренных служб. Они отработают тактику поиска людей, применение беспилотников, оперативную картографию и кинологию совместно с представителями МВД, МЧС, Следственного комитета и федеральными экспертами. Напомним, за май ульяновские добровольцы приняли 80 заявок. Сейчас в региональном подразделении свыше 360 участников. С 1 сентября текущего года продавцы на маркетплейсах и в интернет-магазинах будут обязаны подтверждать подлинность товаров документально. Поправки к закону о защите прав потребителей обяжут размещать в карточках продукции ссылки на российские или евразийские реестры с номерами сертификатов, сроком их действия и данными выдавшей организации. Нововведение затронет широкий перечень товаров – от детских до электроники и косметики. Однако не коснется вещей физических лиц для перепродажи и покупок в традиционных магазинах. Группа исследователей из Университета Восточной Англии обнаружила, что почвенные бактерии могут стать естественным союзником
0: Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Со стрессом и тревогой теперь можно справиться с помощью специального биосенсорного гаджета. Разработчики поделились информацией об интересном устройстве на краудфандинговой платформе. Это носимое умное устройство, которое способно оценивать негативное настроение пользователя и инициировать упражнения, способные их стабилизировать. Большинство существующих фитнес-трекеров оценивают физическое, а не эмоциональное состояние их владельца, но новый гаджет устроен иначе. Его нужно носить не на запястье, а на груди, буквально под сердцем, чтобы встроенные трехосевой гироскоп и датчик электрокардиограммы были способны анализировать движение сердца с точностью до миллисекунды. Гаджет сможет сопоставлять сердечный ритм с дыхательным циклом. Это и позволит оценивать уровень стресса пользователя. Когда устройство почувствует повышение тревоги, оно с помощью специальных вибросигналов поможет синхронизировать.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июля – день рождения маргарина. В эту дату, в 1869 году, французский химик Ипполит Меже Мурье получил патент на этот продукт. Он победил в конкурсе, объявленном императором Наполеоном III. Тот предлагал создать дешевый, но хороший заменитель сливочного масла для солдат и бедноты. А наградой был 1 миллион франков. Химик назвал свой продукт маргарином из-за его жемчужного цвета от греческого слова «жемчуг». Но наладить производство не смог и продал технологию голландской компании «Юргенс», которая со временем стала частью знаменитого концерна «Юнилевер». Поначалу маргарин делали из говяжьего жира, смешанного с молоком и жемчужной вытяжкой. Позже стали добавлять растительные масла, которые стали основным сырьем. В конце 20 века маргарину подпортили репутацию, нашли вредные трансжиры. Но сегодня их содержание строго контролируется, не больше 2%. Многие современные спреды и маргарины считаются полезнее сливочного масла. Содержат ненасыщенные жиры из растительных масел, а иногда даже витамины и жирные кислоты омега-3 и омега-6.
4: Ульяновск FM.

0: слова.
1: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 25.
2: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день сентиментальных решений и непродуманных поступков. Хорошо, если вам будет с кем посоветоваться. Тельцы, возможно, неожиданные новости или события, которые изменят ваши планы. Не стоит обсуждать проблемы с малознакомыми людьми. Близнецы, вам будет трудно включиться в рабочий ритм. Лучше посвятить день планированию и реалистичному анализу ситуации. Раки, вашего внимания потребует какой-то серьезный вопрос. Нужно быть осмотрительнее с финансами. Львы, вы увидите, что ситуация имеет какие-то скрытые течения. Не предпринимайте никаких действий, пока не разберетесь, в чем дело. Девы, вы можете неправильно понять правила игры. Ошибка может стоить вам денег или нервов. Весы, вы увидите, что какой-то человек в вашем окружении не заслуживает доверия. Это может удержать вас от решительных шагов. Скорпионы, планируйте самое важное на вторую половину дня. Утро будет слишком нестабильным. Стрельцы, удачный день. Благоприятный фон сохранится до вечера, что позволит вам сделать много дел. Козероги, постарайтесь быть всегда на связи. Это позволит вам не упустить нужный момент, когда он настанет. Водолеи, не то чтобы вас хотят намеренно ввести в заблуждение, но вы можете и ошибиться. Проверяйте всю поступающую информацию. Рыбы, могут задерживаться новости или решения по важным для вас вопросам. Двери для вас, скорее всего, будут закрыты в этот день.
1: Ульяновск FM.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Пора экзаменов в самом разгаре, и нашим школьникам повезло. И это не сарказм. Сайт Grading, занимающийся вопросами обучения за границей, провел исследование и выделил самые сложные экзамены в мире. Ими могут похвастаться Индия и Китай. Бронза досталась индийскому экзамену, который сдают желающие поступить на государственную службу. Речь о руководящих должностях. Чтобы подготовиться и пройти испытания, нужно несколько месяцев. И все равно успешной сдачей может похвастаться только 1% участников. На втором месте также экзамен из Индии. Его проходят желающие поступить в ведущие технологические институты страны. Абитуриентам нужно ответить на вопросы по физике, химии и математике. Длится сдача 6 часов, а из-за большого количества человек на место проходит испытание лишь малая часть желающих стать студентами. И, наконец, первое место – у национального вступительного экзамена в китайские университеты. Он считается самым сложным в мире. Ученики сдают 3 блока – математику, китайский язык и любой выбранный иностранный язык. Такое испытание длится 9 часов. Успешно сдают его в зависимости от региона – от 0,25% до 9% абитуриентов.
5: Если те профессора, что студентов учат, горим и кушка.
3: Реклама.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
8: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: В магазинах «Победа». Колбаса вареная докторская «Совнарком» 329,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Ульяновск FM 104,2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июля – Всероссийский день гинеколога. У слова греческие корни, оно образовано от двух слов «женщина» и «учение». Гинекология – это буквально «наука о женщине». Основоположником российской научной гинекологии был выдающийся врач-хирург Владимир Снегирев. Он начинал практику в больнице для чернорабочих и первым в стране связал женские болезни с тяжелой работой и бедностью. Профессор был убежденным феминистом и защитником прав женщины, сделал более 5000 операций, больше всех в мире в свое время. Основал в конце 19 века клинику акушерства и гинекологии «Снегиревку». И сегодня она одна из лучших в стране. Был в практике Снегирева и королевский скандал. В 1902 году Николай II лично попросил его поехать в Сербию осмотреть королеву Драгу, которая не могла разродиться. Там же были медики из Франции и Германии. Но только Снегирев понял, что беременность сложная, несмотря на огромный живот пациентки, тошноту и якобы шевеление плода. Это было ожирение и застой в кишечнике. Невзирая на дворцовую этику, Снегирев прописал монаршей особе клизмы и слабительные. И вскоре она поправилась.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ, радио Ульяновск-ФМ, новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновской области по нацпроекту «Кадры» продолжается прием заявок на бесплатное переобучение. С начала текущего года им уже воспользовались более 1000 жителей региона, освоив востребованные специальности. От трактористов и помощников по уходу до программистов 1С и специалистов по искусственному интеллекту. Право на обучение имеют безработные, ветераны СВО, женщины в декрете, молодежь до 35 лет. Отдельные категории – люди с инвалидностью и граждане старше 50 лет. Для участия нужно пройти профориентацию в филиале кадрового центра и подать заявление через портал «Работа России». С 13 по 22 июля в Ульяновской области пройдет второй этап операции «МАК-2026». Задача профилактического мероприятия – противодействовать незаконному обороту наркотиков растительного происхождения. В рамках операции правоохранители будут выявлять и пресекать правонарушения, искать и уничтожать незаконные посевы и очаги произрастания наркосодержащих растений. Жители просят сообщать о подозрительных фактах в полицию 02 из стационарного телефона и 102 с мобильного. Власти Российской Федерации займутся введением в маркировку продуктов питания информации о содержании сахара, соли и трансжирных кислот. Это следует из правительственного документа, пишет ТАСС. Борьба с факторами риска неинфекционных болезней включит введение к февралю 2027 года маркировку продуктов питания информацию об этих добавках. Реализацией задачи займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвития, Минпромторг, а также аналитический центр при правительстве Российской Федерации. По результатам выполненной работы в Кабмин будет представлен доклад. С 1 сентября вступит в силу закон об ипотечных каникулах для семей, где рождается или усыновляется второй или последующий ребенок. Заемщики смогут обратиться за льготным периодом до 1,5 лет, вне зависимости от снижения дохода. В первые 6 месяцев платежи полностью отменяются, а с 7 по 18 месяц начисляются проценты, которые выплачиваются после окончания каникул. Мера распространяется на все ипотеки, взятые до 1 сентября 2026 года. Как выяснили ученые, для замедления старения и сохранения энергии в любом возрасте врачи рекомендуют придерживаться накопительного эффекта правильного питания, ежедневно включая в рацион полстакана ягод для защиты мозга, 2-3 порции жирной рыбы, горсть грецких орехов, семян льна, зеленых овощей, авокадо, бобовых, зеленый чай и порцию ферментированных продуктов вроде кефира или квашеной капусты. Также не забывать о водном балансе. Чтобы усилить пользу, зелень следует заправлять оливковым маслом для усвоения витаминов, а рыбу запекать с брокколи и одновременно ограничить сахар. Дополняя, что трансжиры, алкоголь и переработанные продукты ускоряют увядание тканей на клеточном уровне. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 25.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Доля электронных полисов ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков, достигла 81%. За первое полугодие 2026-го водители приобрели более 27,5 миллионов цифровых страховок. Высокая динамика онлайн-оформлений сейчас фиксируется по всем регионам. Всплеск переходов в интернет обусловлен экономикой. Центробанк расширил тарифный коридор. После этого страховые компании внедрили личные ставки для каждого водителя. Компьютерные системы мгновенно оценивают историю аварийности. На онлайн-площадках страховщики борются за аккуратных клиентов и снижают для них цену. Напомним, от привычной бумаги электронный вариант отличается двумя вещами. Во-первых, действием по времени. Для борьбы с мошенниками электронный полис начинает работать только через 24 часа после оплаты. Купить его прямо в момент аварии не получится. Во-вторых, процедурой оформления ДТП. Электронная страховка позволяет оформить мелкую аварию по европротоколу без вызова полиции, прямо через государственные мобильные приложения на смартфоне. Из минусов. Автомобилисты иногда отмечают зависание баз данных и долгий отклик техподдержки. Если в полисе, нужно исправить опечатку.
1: Ульяновск FM.

Расступились надо мной внизу под серым небом. На подоконник прыгнет ветер, погасит спичку.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше, даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: груди, буквально под сердцем, чтобы встроенные трехосевой гироскоп и датчик электрокардиограмма были способны анализировать движение сердца с точностью до миллисекунды. Гаджет сможет сопоставлять сердечный ритм с дыхательным циклом. Это и позволит оценивать уровень стресса пользователя. Когда устройство почувствует повышение тревоги, оно с помощью специальных вибросигналов поможет синхронизировать показатели.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
5: Ульяновск-ФМ.

0: Ка-чинг. С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июля, день рождения маргарина. В эту дату, в 1869 году, французский химик Ипполит Меже Мурье получил патент на этот продукт. Он победил в конкурсе, объявленном императором Наполеоном III. Тот предлагал создать дешевый, но хороший заменитель сливочного масла для солдат и бедноты. А наградой был 1 миллион франков. Химик назвал свой продукт маргарином из-за его жемчужного цвета от греческого слова «жемчуг». Но наладить производство не смог и продал технологию голландской компании «Юргенс», которая со временем стала частью знаменитого концерна «Юнилевер». Поначалу маргарин делали из говяжьего жира, смешанного с молоком и жемчужной вытяжкой. Позже стали добавлять растительные масла, которые и стали основным сырьем. В конце 20 века маргарину подпортили репутацию, нашли вредные трансжиры. Но сегодня их содержание строго контролируется, не больше 2%. Многие современные спреды и маргарины считаются полезнее сливочного масла. Содержат ненасыщенные жиры из растительных масел, а иногда даже витамины и жирные кислоты омега-3 и омега-6.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Золотая коллекция. Радио «Ули».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
0: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В селе Верхний Тимирсянь Ульяновской области в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, на строительство и оснащение которого было выделено более 12,5 миллионов рублей. Теперь медицинская помощь, включающая вакцинацию, диспансеризацию и экстренные процедуры с использованием современного оборудования, доступна для 445 жителей села, из которых 45 – это дети. За первые 6 месяцев работы специалисты провели более 900 консультаций, а диспансеризацию прошли 200 человек. На первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет мужская сборная Ульяновской области поднялась на пьедестал почета. Спортсмены завоевали бронзовую медаль в эстафете 4 на 400 метров. Состязания проходили в Смоленске. В состав эстафетной команды выступали Дмитрий Морозов, Данил Боговиддинов, Сергей Вагеров и Дмитрий Гаврилов. По итогам первого полугодия российские экспортеры увеличили поставки моллюсков на зарубежные рынки до почти 4000 тонн на сумму более 19 миллионов. При этом главным импортером стал Китай с объемом свыше 12 миллионов. За ним следуют Республика Корея, Белоруссия и Тайвань, а также Казахстан. А основу экспорта составили мороженые, гребешки, кальмары, каракатицы и прочие моллюски, включая муку тонкого и грубого помола. Посол России в Аргентине Дмитрий Феокистов сообщил, что двустороннее сотрудничество между странами в сфере мирного атома остановлено. При этом дипломат подчеркнул, что российские и аргентинские компании сохраняют взаимный интерес к партнерству в других отраслях – электроэнергетике, возобновляемых источниках энергии и нефтегазовой промышленности. Согласно сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях было подписано правительствами двух стран летом 2014 года и вступило в силу в ноябре 2018 года. Ученые разработали методику сушки виноградных выжимок, кожицы, стеблей и косточек, которая позволяет перерабатывать до 20% массы ягод в биологически активной добавке. Поскольку свежие отходы виноделия содержат более 60% воды и быстро портятся, исследователи определили оптимальный температурный режим дегидрации. Он сохраняет полезные фенотальные соединения для укрепления сосудов и защиты свободных радикалов. Для этой методики используется обычная конвекционная печь, что делает технологию доступной для повсеместного внедрения вместо прежнего использования выжимок лишь для красителей или кормов. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, дожди, ветер западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 19-21.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Как-то очень неожиданно наступила середина лета, да, сегодня уже 15 июля. Ну, можно подвести итоги первой половины лета, сделать выводы и запланировать то, что мы еще не успели сделать на оставшуюся половину. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам в компании отличной музыки. У нас впереди високосный год с песней «Кино».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Это високосный год, а впереди у нас Оливия Дин и музыкальная новинка этого года — песня «So Easy». Ну а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Вчера мы обсудили рыбу-меч, а сегодня поговорим про рыбу-молот.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Рыба-молоты – одни из самых знаменитых в мире акул. Несмотря на пугающий вид, подавляющее большинство рыб-молотов вообще не опасны для человека. За всю историю зафиксированы единичные случаи нападений. Все они были спровоцированы самими людьми, и ни один из них не привел к смертельному исходу. Сегодня рыбы-молоты. Рыбомолоты – эволюционные новички. Хотя акулы существуют на Земле более 400 миллионов лет, рыбомолоты появились относительно недавно, около 20 миллионов лет назад. Самый крупный вид – это гигантская акула-молот. Она может достигать 6 метров в длину и весит до 450 килограммов. Это значит, что она размером с крупное пианино или даже рояль. Рыбомолоты имеют обзор на 360 градусов и бинокулярное зрение. Они видят объекты как снизу, так и сверху одновременно. Правда, у них есть слепая зона прямо перед носом. Передняя часть головы рыбомолота густо усыпана особыми порами – ампулами Лоренцини. Они улавливают электрические поля, излучаемые другими животными, позволяя находить добычу, даже если она глубоко зарылась в песок. Чтобы снизить сопротивление воды и сэкономить энергию, гигантские акулы-молоты могут плавать на боку во время охоты. Чтобы найти еду, некоторые виды, например, бронзовая акула-молот, могут нырять на глубину до 800 метров. Во время таких погружений они задерживают дыхание, то есть останавливают ток воды через жабры, чтобы сохранить тепло. В отличие от большинства рыб, акулы-молоты – живородящие. Эмбрион развивается в утробе матери и получает питательные вещества через структуру, очень похожую на плаценту млекопитающих. Самка приносит от 6 до 40 детенышей. Во время родов молоты и акулят складываются назад, чтобы облегчить появление на свет. Детеныши акул-молотов рождаются уже сформированными мини-хищниками и сразу отправляются в самостоятельное плавание. Мать вообще не заботится о потомстве. И что на первом месте? В 2007 году ученые задокументировали случаи партеногенеза, то есть непорочного зачатия у малой акулы-молота. Самка акулы-молота забеременела без участия самца.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты.

0: Хеновска ФМ. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск ФМ.
2: Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Хороший день в компании отличной музыки. Надеюсь, у вас рабочая среда. И даже в разгар рабочего дня можно немного пританцовывать, пусть даже мысленно, особенно если звучит танцевальный хит. У нас впереди Элис Мертон и песня «No Roots».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, дожди, ветер западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: 104.2. Современная музыка и золотые хиты. Ульяновск-ФМ.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка золотых хитов нас уже готова радовать и удивлять. В этом выпуске у нас Сиа Шенделия, Робби Вильямс и уже скоро Джой Touch by Touch.
0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск-ФМ.

0: В золотой коллекции Sia Chandelier. Скоро послушаем пятерку лучших песен только про любовь. Пять песен любви нас ждут, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия «Неприкрытые чувства».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, дожди, ветер западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 19-21.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. О «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск FM украсят ваш день.
3: Сегодня пять песен любви откроют Леонид Агутин и Владимир Пресняков с песней «Аэропорты». Чуть раньше у нас «Армия любовников» Obsession, а прямо сейчас Pink «Just Give Me a Reason». Пять песен любви начинаются.

на радио Ульяновск-ФМ. Пять песен о любви. Obsession.

0: Сегодня 5 песен любви завершали Дункан Лоренс с песней «Игра». Куда же в любви и без игры? А чуть раньше у нас Сандра «Around My Heart». К 5 песням о любви возвращаемся мы каждый день в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Вам сегодня среда, середина рабочей недели. И работается точно легче в компании с очень веселой музыкой. А впереди у нас мистер-президент Коко Джамбо.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Пельмени классические «Гастрошеф» 229,90 за килограмм.
3: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ивановск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Носа, но.

0: Радио Ульяновск FM.
1: С нами всегда хорошая музыка и успешные музыканты. Впереди Зейн Малик, которого можно смело сравнивать с Гэри Стайлзом. И не только потому, что они пели One Direction. После One Direction они оба сделали неплохую сольную карьеру. Зейн Малик и его песня Die For Me.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.

0: выпуске.
1: Завтра облачно с прояснениями, дожди, ветер западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 19-21.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Мы с вами уже на пороге золотой коллекции, тройки хитов из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске у нас Мадонна, Эрос Рамазотти и Тина Тернер, а еще Фэнси, Flames of Love.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Золотая коллекция. Радио Ули.

В золотой коллекции этого часа Мадонна «Love Profusion». У Мадонны, кстати, в начале июля вышел новый альбом. Скоро послушаем Джо Кокера «My Father's Son», а еще у нас по плану инструментальная музыка и очень красивая мелодия «Без слов».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, дожди, ветер западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Спасибо.
1: С такими песнями запросто сохранить летнее настроение. Только что у нас Луис Фонси и Дэдди Янки «Деспасито». С вами Андрей Королёв. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 15 июля. Между прочим, середина лета. Впереди у нас Чичерина и песня «Блюдца».

Это Алекс Ворон и его музыкальная новинка «Fever Dream». Музыкант, который сначала собрал многомиллионную аудиторию в интернете, а потом, что называется, вышел к ним с гитарой. И, кстати, у него уже есть существенные награды. Например, в этом году он получил Грэмми как лучший новый исполнитель. Впереди у нас песня, которая прошла сквозь время и заслуживает отдельного внимания. Это Crowded House, «Don't Dream It's Over».

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Сегодня не просто среда, середина недели, сегодня еще и середина лета. Понимаю, что кто-то, наверное, недоумевает. Как так? Прошла уже половина лета, но у нас еще в запасе другая половина. Наверняка лучшая. Можно успеть то, что не сделали в первую половину. У нас впереди Дамиана Дэвид и песня про будущее «Next Summer».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, дожди, ветер западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 19-21.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск-ФМ.

0: А сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции, стройка хитов, которые вот-вот начнутся. В этом выпуске у нас Lana Del Rey, La Bouche, Sweet Dreams и уже скоро Phil Collins, Another Day on Paradise.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. 129,90. Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: «Золотая коллекция». Радио «Ульяновск

0: В золотой коллекции очень красивая песня Lana Del Rey «Young and Beautiful». Уже скоро послушаем «Hurts», «Wonderful Life», а еще у нас по плану инструментальная музыка «Space» и мелодия «Magic Fly».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, дожди, ветер западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 19-21.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness, и в этой песне тоже очень много летнего настроения. С вами Андрей Королев, хорошего дня вам. Сегодня среда, 15 июля, а впереди у нас Линда, нарушающая правила «никогда не говорить и уж тем более не петь никогда».

Это Морган Волен с песней «Love Somebody», как небольшое напоминание, что под лежачий камень никакая любовь не заберется, несмотря на то, что сегодня, 15 июля, отмечается День русской лени. Впереди Modern Talking, «You My Heart», «You My Soul», «Золотые хиты».

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.

0: Хорошая музыка с нами всегда. Скоро послушаем Тейлора Свифт, после свадьбы которой даже мусор успели распродать и заработать небольшие деньги. Тейлор Свифт, ее песня «I knew it, I knew you».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, дожди, ветер западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Адриан Сина и Сандра Н. Чуть раньше послушаем Акву, Turn Back Time. А откроют золотую коллекцию Крис Айсек, Wicked Game.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

В золотой коллекции Адриан Сина и Сандра Энн с песней «Angel». Скоро послушаем «Роксет» «Sleeping in my car», а еще у нас по плану инструментальная музыка и знаменитая скрипачка Линдси Стирлинг.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Калуцна. В Ульяновской области организации, которые занимаются обеспечением электроэнергии, газом и паром, значительно увеличили объем производства. Об этом сообщили в Ульяновстате. По итогам мая текущего года отрасль показала один из самых высоких темпов роста среди секторов экономики региона. Индекс производства превысил 126% по сравнению с маем прошлого года. Рост показателей связан с увеличением выработки энергоресурсов и стабильной работой предприятий энергетического комплекса. Космонавт Кирилл Песков, выпускник Ульяновского института, удостоен высоких государственных наград. Ему присвоены звания Героя России и летчика-космонавта. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Награда стала признанием мужества и героизма, который Кирилл проявил во время длительного космического полета в составе экипажа МКС. В рамках миссии «Крю-10» он впервые отправился в космос и провел на орбите почти 148 суток. В реабилитационном центре «Сосновый бор» в рабочем поселке Вишкайма Ульяновской области с 1 июля открылась инклюзивная лагерная смена «Голос нового поколения». В проекте принимают участие 95 ребят из Ульяновской области, в том числе дети с особыми образовательными потребностями. Цель программы – не только создать комфортные условия для отдыха и оздоровления, но и приобщить ребят к культурному наследию народов России, а также продвигать инклюзивные подходы в организации детского досуга. Программа построена как настоящая исследовательская экспедиция. Дети разделены на группы, каждый из которых изучает особенности одного из четырех регионов – Поволжья, Сибири, Кавказа или Дальнего Востока. В ходе смены ребята познакомятся с национальными костюмами, танцами, фольклором и кухней этих территорий, научатся выстраивать межкультурный диалог и ценить этнокультурное многообразие страны. На форуме «Все для победы» актер и телеведущий Михаил Галустян представил президенту Российской Федерации Владимиру Путину готовящиеся к выходу ТВ-шоу «Битва дронов», в котором участники СВО, студенты, блогеры и звезды будут соревноваться одной командой, проводя съемки в самых красивых местах страны. Глава государства пожелал проекту успехов. Презентация состоялась на выставке Народного фронта, где также были представлены результаты программы обучения оператов БПЛА, запущенной при поддержке профильных министерств на базе 200 колледжей в более чем 70 регионах с использованием учебных тренажеров и игр. Президент подчеркнул чрезвычайную важность пропаганды этого направления. Регулярное употребление горячих напитков полезно для здоровья. Кофе снижает риск смерти от любых причин на 28%. Зеленый чай уменьшает риски онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Черный чай способен снижать давление и плохой холестерин. Травяные чаи же помогают при синдроме раздраженного кишечника и улучшают сон, а также снижают артериальное давление. Добавка молока в чаи не лишает их полезных свойств. Таким образом, горячие напитки связаны с заметной пользой для организма, особенно если их пить регулярно. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра облачно с прояснениями, дожди, ветер западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 19-21.
2: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Очень светлая и солнечная песня, несмотря на то, что называется «In the Dark». В этой песне, кстати, тоже очень много летнего настроения. С вами Андрей Королёв. Хорошего дня вам. Сегодня 15 июля. Надеюсь, вы успеваете сохранять рабочее настроение и наслаждаетесь прекрасной музыкой. Впереди «Brainstorm», песня «Ветер».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Шашлык из свинины охлажденный 249,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Одна из самых загадочных французских певиц, которая нас продолжает удивлять и радовать, Милен Фармер и ее новая песня, которая войдет в альбом, релиз которого намечен на октябрь этого года. Впереди Bad Boys Blue, Gimme Gimme Your Lovin', золотые хиты.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. Хорошее дело для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
5: Октябрьская, 22Н, 729-789.
6: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: С нами всегда прекрасная музыка. Скоро послушаем Эда Ширана, который завтра будет наверняка смотреть футбол вживую, потому что завтра будет играть его любимая команда Англия, которая сразится с Аргентиной за выход в финал. Ну а испанцы находятся уже в финале и ждут, кто же, Аргентина или Англия, будет с ними играть. Эд Ширан и его песня «Shape of You».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, дожди, ветер западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Новая музыка и золотые хиты. 104.2.
1: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Последнюю четверть каждого часа мы слушаем хиты золотой коллекции. Впереди как раз тройка, которая уже готова к нам присоединиться. Послушаем Anastasia, Moby и уже скоро Сандра, Мария Магдалена.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

золотой коллекции Anastasia Left Outside Alone. С вами Андрей Королёв. Хорошего вам вечера. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с пяти с вами Алена Богданова. А еще у нас впереди новаторы электронной музыки в свое время. Это Art of Noise и мелодия Peter Gunn. Музыка, понятная без слов.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, дождь, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем 19-21.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: песня абсолютно летнего настроения «Dive into the Ocean». Лето — это в том числе и промокнуть под дождем, а главное — делать это с удовольствием. 15 июля на календаре, лето продолжается, и спасибо, что проводите его здесь вместе с нами. Далее «Сплин». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Это композиция «In the End». А дальше у нас с вами еще Бонни Тайлер. К сожалению, недавно ее не стало. Ей было 75 лет, но нам она оставила много прекрасных песен. Мы с вами послушаем ее знаменитую «Holding Out for a Hero», которая использовалась во многих популярных фильмах и сериалах.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа» колбаса вареная докторская «Совнарком» 329,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
6: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, дождь, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем 19-21.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Sting, Fields of Gold. А также послушаем танцевальный Rumours. А в начале нашей с вами тройки песня «Прекрасная Джозефиня» споет Крис Ри.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Это была наша с вами золотая коллекция, в которой трек Rumors. А дальше больше отличной музыки. Скоро Bon Jovi, It's My Life, уже в новом часе. До этого еще расскажу о погоде, а чуть раньше инструментальная композиция Ennio Morricone.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. С 13 по 22 июля в Ульяновской области пройдет второй этап операции «МАК-2026». Задача профилактического мероприятия – противодействовать незаконному обороту наркотиков растительного происхождения. В рамках операции правоохранители будут выявлять и пресекать правонарушения, искать и уничтожать незаконные посевы и очаги произрастания наркосодержащих растений. Жители просят сообщать о подозрительных фактах и в полицию 02 из стационарного телефона и 102 с мобильного. В селе Верхние Тимирсяне Ульяновской области в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, на строительство и оснащение которого было выделено более 12,5 миллионов рублей. Теперь медицинская помощь, включающая вакцинацию, диспансеризацию и экстренные процедуры с использованием современного оборудования, доступна для 445 жителей села, из которых 45 – это дети. За первые 6 месяцев работы специалисты провели более 900 консультаций, а диспансеризацию прошли 200 человек. В Ульяновской области по нацпроекту «Кадры» продолжается прием заявок на бесплатное переобучение. С начала текущего года им уже воспользовались более 1000 жителей региона, освоив востребованные специальности – от трактористов и помощников по уходу до программистов 1С и специалистов по искусственному интеллекту. Право на обучение имеют безработные, ветераны СВО, женщины в декрете, молодежь до 35 лет, отдельные категории – люди с инвалидностью и граждане старше 50 лет. Для участия нужно пройти профориентацию в филиале кадрового центра и подать заявление через портал «Работа России». Депутаты Госдумы предложили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко внести изменения в правила исчисления периодов работы, чтобы включать периоды деятельности педагогов-психологов во всех детских образовательных организациях в специальный педагогический стаж. По мнению парламентария, реализация этой меры позволит повысить социальную защищенность специалистов, укрепить кадровый потенциал школ и признать психологическое сопровождение неотъемлемой частью образовательного процесса, поскольку сегодня эти специалисты играют ключевую роль в помощь детям с трудностями обучения, кризисными ситуациями и социальной адаптации на фоне школьной тревожности. Инженеры из Университета Колорадо создали новый класс материалов, вдохновившись канцелярскими скобами. Они обнаружили эффект запутанности, когда переплетенные частицы образуют прочный комок, который сопротивляется разрыву, как твердое тело, но легко распадается от вибрации. Новый материал сочетает в себе редко встречающиеся вместе прочность и ударную вязкость, а также позволяет управлять сцеплением с помощью вибрации. В будущем такие материалы могут использоваться для строительства разборных зданий и мостов из возобновляемых ресурсов, а также в робототехнике. Сейчас команда тестирует новую форму частиц с дополнительными выступами для создания еще более прочного соединения. Курс валюты на сегодня – доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, дождь, ветеро-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем 19-21.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ночные снайперы. Диана Арбенина, у которой недавно был день рождения, его она отметила концертом в Петербурге. А на очереди у нас с вами восходящая звезда из Великобритании Оливия Дин. Ее новая песня называется «So Easy».

0: Не стареет со временем. Песня, которую хочется слушать и слушать, Unchain My Heart Джо Кокера. Далее у нас с вами еще Хозер, Take Me to Church.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Вам хорошего вечера уже, легкого завершения дел на сегодня. Далее композиция New Vibe. До этого еще расскажу о погоде, но прежде к нам присоединится Анна Романова. Время послушать горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Рыба молоты – одни из самых знаменитых в мире акул. Несмотря на пугающий вид, подавляющее большинство рыб молотов вообще не опасны для человека. За всю историю зафиксированы единичные случаи нападений. Все они были спровоцированы самими людьми, и ни один из них не привел к смертельному исходу. Сегодня рыбы молоты. Рыбомолоты – эволюционные новички. Хотя акулы существуют на Земле более 400 миллионов лет, рыбомолоты появились относительно недавно, около 20 миллионов лет назад. Самый крупный вид – это гигантская акула-молот. Она может достигать 6 метров в длину и весит до 450 килограммов. Это значит, что она размером с крупное пианино или даже рояль. Рыбомолоты имеют обзор на 360 градусов и бинокулярное зрение. Они видят объекты как снизу, так и сверху одновременно. Правда, у них есть слепая зона прямо перед носом. Передняя часть головы рыбомолота густо усыпана особыми порами – ампулами Лоренцини. Они улавливают электрические поля, излучаемые другими животными, позволяя находить добычу, даже если она глубоко зарылась в песок. Чтобы снизить сопротивление воды и сэкономить энергию, гигантские акулы-молоты могут плавать на боку во время охоты. Чтобы найти еду, некоторые виды, например, бронзовая акула-молот, могут нырять на глубину до 800 метров. Во время таких погружений они задерживают дыхание, то есть останавливают ток воды через жабры.

0: чтобы сохранить тепло. В отличие от большинства рыб, акулы, молоты – живородящие. Эмбрион развивается в утробе матери и получает питательные вещества через структуру, очень похожую на плаценту млекопитающих. Самка приносит от 6 до 40 детенышей. Во время родов молоты и акулят складываются назад, чтобы облегчить появление на свет. Детеныши акул-молотов рождаются уже сформированными мини-хищниками и сразу отправляются в самостоятельное плавание. Мать вообще не заботится о потомстве. И что на первом месте? В 2007 году ученые задокументировали случаи партеногенеза, то есть непорочного зачатия у малой акулы-молота. Самка акулы-молота забеременела без участия самца.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, дождь, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем 19-21.
4: Bye-bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up, look at the ground. I won't wait up, not coming down from this.
5: Got a new vibe with this.

0: Настало время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней Army of Lovers, Crucify, также Кристиана Леонтью, Story of My Life. В начале золотой коллекции Depeche Mode с хитом Personal Jesus. Его сочинил один из Depeche Mode, Мартин Гор, и музыкант говорил, что все, что он пишет, исходит из души. Послушаем Depeche Mode, Personal Jesus в золотой коллекции.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

play today.

0: Кристиана Леонтью в нашей с вами золотой коллекции. Вам хорошего вечера, прекрасного настроения. В новом часе у нас с вами певица, у которой очень приятный голос. Это Дайдо. Послушаем White Flag. А до этого еще инструментальная композиция Back to Life.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, дождь, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это композиция «О, ла-ла». А вам желаю хорошего вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А далее и песни, и способ познакомиться. Называется «Видение» Максима Леонидова.

Это Рыя. Песня называется «Натали Донт». Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Добрый вечер. А дальше у нас песня, у которой солнечный, теплый вайб. Называется «Sunshine Reggae».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Время уже переходить к песням. Наш с вами золотой коллекции Love is all around, wet, wet, wet. I would die for you, antique. А еще Jet Airline. Взлетать будем вместе с Modern Talking.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». Дюшес 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой антик. А далее Майкл Джексон, Black or White. До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше у нас с вами инструментальная композиция, под которую, возможно, кому-то захочется немножечко помечтать. Malibu Dreams, Kenny G.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
3: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, дождь, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: с нами не только золотые хиты, но и современные. Тоже только что Сауа, певица Кайры. А далее город 312. Но прежде я еще узнаем, что же нового в мире авто из минуты драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Немецкий автоклуб «Адак», в котором состоит четверть Германии, посчитал реальную стоимость владения кроссоверами. Эксперты учли сервис, заправку, потерю цены при перепродаже. Главная сенсация – румынская «Дача», которую в России знают под брендом «Рено», взяла золото сразу в микро-, макро- и среднем классах. Электрический «Спринг», газовый «Дастер» и гибрид «Бикстер» по экономии обошли «Тойоту Айго Кросс», «Фольксваген Тирок» и «Тойоту RAV4». В премиум-сегменте лидирует электрический флагман KF9, оставив позади Audi Q6 и Mercedes EQE. Электрокары и гибриды сейчас выгоднее больших дизелей, которые оказались в хвосте рейтинга из-за дорогого ТО. Еще один важный момент касается китайских брендов. При заманчивой цене в автосалоне они не попали в топ из-за быстрой потери стоимости на вторичке. Конечно, это сытая немецкая статистика, и в наших реалиях расходы на тот же параллельный импорт или дефицитные запчасти будут другими. Но главный тренд справедлив для любой страны. Ликвидность на вторичном рынке и цена обслуживания всегда бьют копеечные опции на витрине.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: С вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, могут поменяться акценты в ваших планах. Не отменяйте все, но будьте готовы к тому, что станет важным что-то новое. Тельцы, завершите дела, которые тянутся за вами давно. Даже если они не закончены, вам просто нужно поставить в них точку. Близнецы, ориентируйтесь на долгосрочные планы. В текущих делах могут быть разные перестановки, ограничения и препятствия. Раки, день мечтаний и иллюзий. Если от этого не зависят конкретные дела, то почему бы и не помечтать, но ничего серьезного не решайте. Львы, день терпения и проверки. Ваши планы могут измениться и не совсем по вашей воле. Девы, внимательнее относитесь к тому, что вы делаете физически, возможные травмы и поломки техники. Весы, у вас будет время на передышку и приятные эмоции. Это день дозаправки перед сложным рабочим или жизненным моментом. Скорпионы, вам нужна конкретная цель, иначе ваши усилия просто растворятся в пространстве и времени. Стрельцы, некоторые дела потребуют дополнительного фокуса. Сконцентрируйтесь на том, что знаете и умеете хуже всего. Козероги, настало время оценить, в какой точке своей жизни вы оказались. Это день трезвых размышлений о будущем. Водолеи, будут важны ваши контакты с людьми, которых вы недолюбливаете или с которыми нет понимания. Кое-что может измениться. Рыбы, ваше обаяние окажется важнее профессиональной компетенции. Смело рассчитывайте на то, какие вы милые.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, дождь, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

104.2. Современная музыка и золотые хиты. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, дождь, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Ульяновск-ФМ. 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, дождь, а ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем 19-21.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: На подходе у нас с вами Крис де Бург с песней «Let it be». Но прежде еще узнаем, что нас с вами ждет завтра. Расскажет Анна Романова. Послушаем гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вены, могут поменяться акценты в ваших планах. Не отменяйте все, но будьте готовы к тому, что станет важным что-то новое. Тельцы, завершите дела, которые тянутся за вами давно. Даже если они не закончены, вам просто нужно поставить в них точку. Близнецы, ориентируйтесь на долгосрочные планы. В текущих делах могут быть разные перестановки, ограничения и препятствия. Раки, день мечтаний и иллюзий. Если от этого не зависят конкретные дела, то почему бы и не помечтать, но ничего серьезного не решайте. Львы, день терпения и проверки. Ваши планы могут измениться и не совсем по вашей воле. Девы, внимательнее относитесь к тому, что вы делаете физически, возможны травмы и поломки техники. Весы, у вас будет время на передышку и приятные эмоции. Это день дозаправки перед сложным рабочим или жизненным моментом. Скорпионы, вам нужна конкретная цель, иначе ваши усилия просто растворятся в пространстве и времени. Стрельцы, некоторые дела потребуют дополнительного фокуса. Сконцентрируйтесь на том, что знаете и умеете хуже всего. Козероги, настало время оценить, в какой точке своей жизни вы оказались. Это день трезвых размышлений о будущем. Водолеи, будут важны ваши контакты с людьми, которых вы недолюбливаете или с которыми нет понимания. Кое-что может измениться. Рыбы, ваше обаяние окажется важнее профессиональной компетенции. Смело рассчитывайте на то, какие вы милые.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, дождь, а ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем 19-21.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, дождь, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем 19-21.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ростовск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ. Open up your eyes.

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Без тебя жизнь.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Can't touch this.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.